наших церквей, наших монастырей, людей, которые там чуют. Спаси, сохрани святыни, которые находятся в наших церквах и монастырях от огня и пожара, и нас вечных. Батюшка, за сила, прости.